0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.